ефире рубрика «С открытым сердцем». В студии генеральный директор ТРК «Эммануил» Галина Волченко.